комади за дежиона. Ми. То полетје. Топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио. Чисти рок.

Ocrici Populitio. Цело полетие, додатно двигуемо температуру. За урочими рок-хити. Рок-радио. Чистый рок. Хити. Рок радио. Чисти рок.